цветной. Там есть яркий. Похоже, может быть, это игрушка. Поверхность гладкая, но есть вот какие-то выступы. Палец даже застревает. Может быть, это какие-то насечки. Это буквы. Или выступы просто. На игрушку похоже. Разноцветный металл или пластмасса, крашеный металл. Вот все.

0: Hallo, hallo, Shanghai.
1: Oui, très gut.
0: Ja, bitte.
1: Yes, please.
0: Très gut. De pronto.
2: Давай, пожалуйста. Я включаю. Если у вас есть что-то, то я вас на уровне. Я вас на уровне. Я вас на уровне. Я вас на уровне. Я вас на уровне. Я вас на уровне. Я вас на уровне. Я вас на уровне. Я вас на уровне. Я вас на уровне. Я вас на уровне. Я вас на уровне. Я вас на уровне. Я вас на уровне. Я вас на уровне. Я вас на уровне. Я вас на уровне. Я вас на уровне. Я вас на уровне. Я вас на уровне. Я вас на уровне. Я вас на уровне. Я вас на уровне. Я вас на уровне. Я вас на уровне. Я вас на уровне. Я вас на уровне. Я вас на уровне. Я вас на уровне. Я вас на уровне. Я вас на уровне. Я вас на уровне. Я вас на уровне. Я вас на уровне. Я вас на уровне. Я вас на уровне. Я вас на уровне. Я вас на уровне. Я вас на уровне